вся эта прекрасная музыка детей органиста. Сквозь метель и снежный рой сзади тащится за мной оборотили с рыжей головой. Это ведьмы злой каприз,

Как смешно шинель трещит, под когтями трепещит. Жалко тело мое, не плачь, Лили. Угасает в жизни свет, близость тел теперь как бред.